0: подпишешь, мне пыта, сделай им изденчи и не было спряты.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.